Под аплодисменты Дьяго Найра! Сам от видишь плац моей зимы под Сипсуа. Есть, конечно, в этом это говорить,